0: Арни нан туйн кихтам я гэнчунс Чандын кихтю лах сэрсэм
1: Гэнчунс сэрсэм
2: Сэрдэн че нянкэн чукбо намба, че намба бдэму инна Нга лэцэндим донзэнба мэпэм гонбо инна
3: Адэму чукбо намба, нга лэцэндим донзэнба хуарчл цу ин
2: Тарта че намби, нянлэм тэн чобжин бантаны Цорми жанжуг нянчэн кэн уоркэл лонгчэн че гэнчунс сэрсэм лэцэн инна Tengdi lechen nangdar zomdruk bhe chen namla, Xi Jinpingi jasil shunglik gura langwa shibi bul tangpu kagab jabji wa dang, khtamsar langka, Korik songshub dang nochit donim ji canbanga gura dhubshi yobi namba ci shibda nyambar gapsa shi.
1: Gangshir jongsi alolub chajie xerak sinda pangbi, Chnaasu vokshtamji ponya ghayemil shkechik rang zhebiyong. Tangshda chetzi ngyamshi nangshin bandana gangchung xerak sinda lechen yan.
4: Xi Jinping ji jiasi le zhongzhe gu ruglang wa.
3: Nian kun nan ba, tang di Xi Jinping ji jiasi le zhongzhe gu ruglang wa xi bi nang bu dang bi ke zhe zhe wa de. Wei bu cha ji la nam gong bu dang sa jing ge, chi sheng ma ji ji, tong qi dang cui ku ling zhou ge xi ba xie jie yan.
2: Wei bu cha ji la nam gong bu dang sa jing ge, chi sheng ma ji ji, tong qi dang cui ku ling zhou ge. Ni shi tong jue sheng lu da dang bi ci jiao jin ni ne. Хэн кэм хойн корчэ гуйэн гэр жачиг лангартаг чэ ниртун жэсэм ло лоцун цунгур цун би диндэрэ кови жонгу сэжон тан жонгу мэмэнг чэ цапши ва тан дэвжин нгарын мэр гэрчи мангтугни цондан цопэр чосэм куин дэмрэ шэжэ янэ цондар шиг би якуб кэ кэс обдаг тан сэжон гэн гохун нямжэл жэцуг чэ ригжин гэн кэрва дэвжин чэлин кэба тан кэгэн кэлипа сушуг чэ гэнжэ намбэр чосэм куин гэрсэ шэжэ янэ
3: тангди эрчи кэм хойн корчэ Гүйін авжиасчий лангштагжи лоцхуны шикам хуайу нанзгшин сагирды. Жангдуг саржир дан аргидир, жангдуг тунли дан, жангдуг жунгчир дан жунгдал, жангдуг зачулжи жи абжинтал таби гомпилам нечилшия гибши ба жодун рзууши ба ди. Жиасчий жицху жи шикам хуайу нанзгшин ла тамунда тунчин ше ба анада ви юл. Цхундар шиг би хэгэнжу намби тамун тхун бахцун нан вабжил цхунди джамжи джи гула шави джикам курийгар сунхчун шибар лэхчий зонгун бэл тамгэ ямбар ялчий юол.
2: Сиэнкам хуайн чи дэрвэг сарур чо баатан мзэрдэг дамби чонгун зэгчам шибаан чонхуа мэрэг вчардар влапу чи юнвэй чонгу пхэндэн гонжир шиби нангтун гачин ян. Чонгэ рангшун лар санжуг шибаатан рангшун лафтан ба рангшун сунхчуб чиб шибаб чи чин дахи ш Тонкун чончун дан кори сонсчун шепи гжерси ржачи лахтар тончуб шиде. Ржангдуг гумпал дан, ринкур чи гумпал, тами гумпал бжи ла нарви рангртуг чи ркендаг дунга дан. Хченкам хуайн чин зэгчан дэй хуанжур зэгчан дан ргнин зэгчан, вчанцуг зэгчан бжи чи вшуг гангжи дан горам юн сах чих чи дахтарва. Тонкун чончун дан кори сонсчун юн юу артунг гуцал дан, тонли чи чабцал, тончил бши дан, цуар чи дан чи чабр бшиде. Вэрв царжи лаг нам гумбу дан сар жан кэ, Чэг зангмаб жи чэн цуэйн курийг бжэг жэ ян.
3: Чэгэм курийг сунхчун дан анамси пунжир ла катан жауа. Никун дан тунгхун жэбдэнжэх сунхчун чэ шэба нэ гула шэвийн дэнтэ лх юби тэмунгэн жанлунг рэ. Чунгүй мэмтэдэ кэр ибэ бжэхчи ингэн кэрдэ замлэнгэ елкэб кэхдан чэгэм хуайн кяугхун жэ бэри дан нямли хэртан сэв бэва дан. Чэмжи нямчу шэбэр гэндэл дан тху лэгдэн бжэнни тэмунг тху чэгэм зангби сэ гулим зэдэг дамби кэмжи хэртан жэ ян. Дэрэ цхунда лэгнжэб юнвэй мхуэндэн ши. Чунхуа мамэх жэнтэн елкэбжэ жуши Ши Джинпинни. Ништун чэсэм лэбда дэнбэй цхи жуобжил нинла. Гунда цэнмэй нэнбамда нэ Ши Джинпинни бьэсла чунлэг хкур лэнгвабши би нэн бул дэнбэй кэхэб жэбжэ бахдэ вэрэб цадилла анам гунбу дэн са джэнгэ чэр сэнмабжи джэ тунхчэ дэн цуэй курийгэн жоггэ ши ба дэ ян. Шуны хчэпэн дачэв шиг лафсанжи хтамсэр лэнгэ ши би цанбэй нэн шиг жу ял.
5: Шонгук хипшанга чарм бабц чеби диркпс намдэрн жердук чун чевадан тэгчэр тэн чарм бабц чеди дамжи чег ноцин жонха дамжи чег лорд кэнвадан шанса гжунлам самба суглаг дорлык чэнги бадан хэрэкчэ долмэнтэн еркурви цэсугур жэнур денчигла гнул чэнги динаг шамс чер нартингэр нямжук шина памба дамби гони нянка тэн жонгэл гьотэв རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད Кәті үштам малық бірін дамырла тұнайын шыңғыштықшы мүргей бірі тұмыр сәтен үшірін жүгей бадың. Үшірін жүді тұғырың жетті күңлан жуалы марлан жу мүрін өр. Тұғырың күн дамжылғыны жарыр дептің яңына сам тұсын жүгей. Дейр сәтуны са күң тұна дерін жүгей. Күнені саржыр немо ем бадың, савы дамбу мүмбей ланинінді мүрін өдің, донгүрін ғу мүрін. Дамры чих хачинг чеви хтонгу цаван им бални би нян каче хсамни денжиг сачи тунжи нерт фшерулан денти фини рангнил юси сагни хсавур хяте рогчур хе жареван донги
6: дэрге арин сини им би ихтиси кази нуртини би ихтур хиси
7: сенга нюнцм дем захчил цадангштан
6: Сие сацулы зна купаби. Сие хмаю на илакер.
7: Аженур лоншчынын зомжун сама чыгсы махтун.
6: Жоанчмуна зыгдыгын.
7: Чызына муасайын.

0: Эзогдали. Но сынка тышта ачана вся джимека. Вана мачана вжу джимека. Оли, юна цикари тоангари гуа. Чавлани тоангари гуа. Я данга вся чумана нюхджу, нихка барана чачу. Данга вся катка цамджу, нга тинга жимосунга.
1: Я лаксо, татеранга на дулу дангу сангра бадр барама санни гивара. Марун чеган бузг дэви, сон чи мез хори. Чекани гана нанчхиз гинги, гуматинчхиз гинги. Чекани габдим абдирагас гамраз гинам на хомник кандана зуну тани. Матеран чекани гистинга нахтани уни, нахтамга навшанни уни. Реда теранга агзава шибди кару юнунду. Ни чекани гимнянго чунгазу мавсама, чехтагам чагазу мавсама. Налан кесу цуку цыгз гунри гу, нам амдигму цуку зиз гунри. Ни чекани гибдин яркарз ги, адзан мандаг зги. Чекани акару хабин айкапчиги, нокурдин айкапчиги. Чекани гердин дун добрик дук зайкапчиги, нилу шабжар зайкапчиги. Чекани гитсаса гамрк чанраз гу, нокдо трамх чанзы гурдун, чима чанзы чекани гивара юну. Чекани гатру хама мохчан тин дякап кусап гу гурмоз ги ула, нам гу гутгилиз ги ула. Харкар раван разу, гургур тонзен разу, идон нухтани. Терон, варжа матсан на янр жеменниз, грасур мока ngаран тон меннез. Зи хабибсин на яхцог меннез, кахарикуа на янр жеменниз. Ни чекани га шаблингим тос азгабжаги, хамлингим ас азгабжаги. Шенчил чекани гергони кекона, чемни нямгану зунгу нухтани, теронгу зджамни, тантрини, чекани га кота.
2: Shunin Zhangxing Tani Pa Gartak Tanta Dandishi, Kutsu Nub Jianyin Zindri Lho Sonam Zhaki Tang Apang Rigdar, Vyashin Zindri Lho Rinzin Jamsu Jiyin, Tanghui Kapsang Nub Mojulin, Zhangxing Tak Sambi Zhaduk Shu.
3: Ya Lakhso, Tatirang Isim Nao Nuzub Shala, Rim Nao Nuzub Stanna. Qiyilung Diya Da Ayunung Diya Sanggunga Qiyilung Diya Vijil Tornib Da Chek Qiyilung Diya Vijil Mosonam Tsunigo. Nga alam gazu sanna, jyotog nam gazib jali. Mamche mendah ma medzi, tachon mendah ni medzi. Jyob chik zarag chik zidali, jyori gaza ngori gizidali, wosong nuhtani. Oya kazi cik su jizi, jabku cik keb jizi. Sambi nangna lham medzi, jyori nangna tig medzi, dayodi. Oya cheke lha tokar kacan, jihna nangzi tona. Cheke nyankar lha mo lhab jang rozi, namo jay mo tagan tag rozi. Cheke imnyong abzida mam nyong zi, a. Oya, cheke... Nga kem gurla ya kamani zi simkarkar kaka soso zayi. Derang akag niga atdik kawararang zu nur suka yomu chung xa zonu. Derang ngi chambra nanga cig zi ningu, ngi jamsu nanga ardo zi ni. Oya, ngi cig zargi jogo zi ningu, ngi alungi mpaka zi ni. Oya, cheki gatsi zaka nga mi karig maida, ngi kishankar iki kekhsha zi da nikhsha zi la ashala.
0: O, lakso, cheki jada tonubda nangi kizim osun soniga, dinga nima yarang uksama. Kazi tsiki zuji zigi jabku tsiki kebji zigi. Niga kanan tiki zigi kamam chen tiki zigi. Niga sem noo nuzu shali ram noo nuzu tani. Niga kanan tiki zigi kamam chen tiki zigi. Niga sem noo nuzu shali ram noo nuzu tani. Niga ngon wab zigi nyartam zu shali. Lihlan vzigi kabda zigi. Cheki akan niga chubjikam niya yo nuzu zi jan tikarta o nuzu zi. Cheki nyo son sanf chan niya yo ne zi ngeki nirin sangab zi na yemu. Teran cheki niya go tarkam da pazu jayi nirka lo mundre la zu zon nyan ngar jigar zon wazi don no da. Oya, chiri didi dharhinin, dhachi fain, namlalain, nima kharkhinin. Darjib, cheki jala tonrub zirgunonda, go nanga nyogoz gwoli chonanga gagwatsigi. Cheki, nga chibshidan chukhsitsigi, cheki nga chirjiga surjigzigi. Cheki nga ta jojayriga ngujia zirib, cha murgar gamchon zirubzi. Cheki nga kizimondo shoson notani. Cheki kachi gizimabsha, lukatar gizimabjiwa, cheki nga vishik gugu, cheki tsukabche gugu.
3: Olaqso, ngaqzawa khwargun chabgu, ndakag nigi jala tonrub da jimobsonam soniga. Abdimabdi Нух дочам хачанзы, ңырдым чима чанзы юнунды. Да каргам тигы камчызы, да каргам тигы лағынзы. Не орам каптанғы, че ора рыбағынғы. Да че кағынығы ені мін зим тургочы гэджерчэнзы да куи ғанерзы. Тамэ дағзасын торн жоқ гэрчэзы да, че че яхшерар даң жоқ чэзы мэкэ да. Да ти тани че нерансым цона зуандаңзы жоп, шанкар таңа хуңа тэгзіндэн. Че нега уқсым хамэнян окуму, лосым тақ бивжақ окуму. Че не хака гарықсым гэрсэв чай, ма хака лоқсым гэндов чай, че не алиджі мэкэму. Tamchir jangam bi sartang chapchiz da, zikura kambunye pachiz, chenya ti murgamu. Terang, ngindi yanchila mi nabza indi manchi trawi khantabzgi. Nga chenyiga goxam shenrik nangrik zi, gaya mo changyo nangyo zi tango nurtani. Ngamnyi ngo chonka mabsama, ngar chekhtakam chaga mabsama. Yab zino kulub chikchik yin zino shchogan jenjir yino. Nga yato tab jen, nga matu nzub jen. Ngigza yad jigin, chang yad jen. Ti tagu, chenya bshaw ala masong, dopa laga yung, karje guantang dar, chakhi delak.
4: Shuni Nzhanxi Ngartak Samba Gartak Sa Dandrin Shi, Kotsonav Dansam Zandri Thuwa Karma Tsirantang, Janin Zandri Thuwa Sonam Chashi, Vyakhchik Zandri Thuwa Mkwandro Shchabtang, Danxin Zandri Thuwa Chiming Gombo Chuyin, Tamkhi Kapshang Na Tajulin.
1: Ya Lakhso, Tatirangay Na Ngangoluk Naktirka Jepa, Naktirkhoongil Jepa, Archikam Raya Dongjil, Ngakhar Nyambu Yishtib Lawuzga, Terang ceki ngatak kertukoh tertori nyerdak zagam zungzungi. Nge kita putrik, to terang ceki tesunen na. Nge kzawana nabjaki chopa tadan teni. Nge kerkaru kergongong zaki kaduk marukawa sazg zigi. Nge khtam garinchin to gozg zaki siaram kwara mizg zigi. Tulad dhaka jargo takizg jali, simkan karka jakhok tangazg jali. Ta terang nge jikshya la. Nge chuttakuk marukaz zi zigwa sokaro sazg dawi. Nge zignak dhengo mazg da chiknak tango mazg nginga. Nge chee nga kizina. Chekei khazin tangar gopo yinzi anhung naman parji yinzo, changtong paran ngang yinzi rishtab shaji yinzo, kuyog rizin lagar yinzi tangabab yinzo, kain.
3: Nganyigab chiga alim changa zgo, uga kada tada zgo, nganyar zigar ziglin zgo, nganyab chaga arkele zgo. Ta chenyiga telem mayudi, chenyag tam karci zan nara, rjolong si chan nara, chenyiga jolob dan nara, tamba tong nara, chenyag kakhi me jar guza rida, kukhi me alim ba nur rida, chenying gor giri sama zaka, ngalab chigir chomob tangka. Chenyiga wami na azan nizra, kalim na anyang nizra. Chenyiga khatsar chikipti na khatsar chit, hanyang jir chikipti na hanyang jir chit, hanyang chik chikipti na hanyang chikka.
0: Olso, azo alam nigas. Teri ngiji takuk maru kazhi, zuwa skaru sazu yudai. Ngirdiki yamchum chikki, mchikisit tu karjik chikzi, ngirdiki mamchum chonki, anilum chomo ngir ngirdi. Teri ngirdiki chi yiji kizi na, chima chalungu tanyib jarkori, ngesar su utomalaga zin yungori. Chaki, Tunu kukarlan konim chonam, chakim yon azi damam yus. Nanyar andu gochazu chak, ngachar andu gordo zin. Nanyar gittan alar gittay, ngachar gittan amye tajgi. Nanyar andu randu kamab chak, ngachar andu gambata kamab chika. Oya, chonuk tari misi chita, chakna tamma matu chis. Ngalona khagiz, nanyar tahtak zuzi. Teron chua atar kizib tunu. Ngaman yus taga yulwin, chesim nga rarduin.
2: Ngonigastagarmaim nongani teronskar nga khikimshir gu tanagan da bashi gu chuga adglamin din markib ta ta takun gu chana chigja jan hunar tigja jan zig yong manar jar ta khanaz yong manar chig ta chanaz ta sha nazwi kunaz to ona chim organaz har lu sero horina sadu chamo loy azwan ham nigas garochi gu jo asha ban thag ju karo isa e gun ko yo sa e gu karo sa kar ta tar ki jibu no wasa nyang chun da ga tur gu tera chin yege nganiga Кихэдун мазык, хэрудун мазык цыгну. Нганига мазык нинекэр. Оле нганига лхар ирэ нига анжадыр зыгу. Алор ирэ нига вамсун зыгу. Нганига тосапсон кэтогу. Масахсыр кэтогу. Нганига нига анжадыр карушагу. Стука эчин умычагу. Го тавалу нига.
0: Яалыг со. Нга тэрэн зау жаши хамыркэ. Нгэкэр джимо ян мозыгэ. Нга тэгчи мота мозыгэ. Нга рэрджилу газыгэ. Нга мандры луказыгэ. Нга тэрэн сан нэ кожинэ кэндо мазыгэн джалин ифтэн гаружэн кэ тодазу зонэ. Нга ртану нэ кэ топин зэр тартазыгэ. Нга ркансон нэ мдо рэптан данзэгэ тэрэн ай унунды. Тэрэн ика чэ на кэрмо конзон зэгэ. Нга тон чэ на джагу нэр кузэгэ. Нга тэрэн шэнигэ нэ нгэртэн гэн артага унэн. Нга там гэнав шэкэ унэн. Нга чу шэджэ юхэзэ вамбуна зэн дан алэг шэджэ юхэзэ хамбуна зэн. Редда нягзава лурчик не мари нагжа малурчик хамарита ничекани га карулан дондо зи ни на кочен дтям дзи ноджин телерасм гсис гчай ноджин телерасм гндоз гчай нарти нагзава зат джеручи зи ни чамно сачка ня хан чела бжи ни чам курсан битон усаз зи ноти ноджим джалон ни тенжен ни гидгзан кани тажи на я пап шуми а я на мама шуми на джиста наро шуми ни тенар гручи гжай ин шапан таг гжай на сана зарашчик нам чиджи ни сондор дже токин нанджин ни чапан нам гртари зи ни дава зусур зи ни зала лахя чу миназ гин квала хян дин миназ ги ни аманнан миназ гин ма тиг миназ ги чин го чекани го кота
4: ма чин зон мари ломдон тон пели кем ни там кен дандерте дорджи се ток чипа та та юн сэм чиг зук паен
5: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཇ ཡང་ཧ་དང་གཡང་ཏོབ་ཆུང་ཆུང་ཚ་རང་རི་ཝ་གང་ངག་ཅིན་ཏམ་ཅི་ལེ་ཤིང་གོ་ཁར་སེན་ཏམ་ཅི་ཟུ་ཞེན་རེ་ལ་ཡ་དེ་ན་ཏམ་ཅི་ལ་ཉན་ཇོ་གང་ངག་ཏོབ་ཆུང་ཆུང་ཚ་ཤལ་ངག་མང་ཚུལ་ཏམ་ཅི་ཟུ་ཞེལ་དེ་རང་ཤ་ཇུ་གང་ཏམ་ཅི་གང་ཡང་ཤིབ་ཏང་སེན་ཡ་ཏ་སེ་རེ་
6: ལོ་ངོ་ཇ་ཆང་གང་ཧ་རུ་ཏ་

0: 다제비 친예 증년제 추출제 등 가르마 섬제이미라 네팔이 생절체 아리소와 사클데 제충치빈 담시제 노치숑스티 월중 지가치 종치라 제종종거 제종거거 멀나 섬이당 첸젤숑 노치예 제종종 제종거기 숑티엔 조담제바당 멤벨라 남지 다시시바빌 제종거긴 즉친 크지 사고담난 멍여라 저거치르 멍여라 저거치년 스토 지가치 옌르가르 크 일니스 타쇼제브르교진이홀 Nōtsi shōngji, chaftan dōdōnbō yī shīgjir kī gōstōng shī dī. Zhōngkū ānān dī tsū qī, zhōngyir ngāng chaftan dānglī nā shiān sū zhīgni, chaftan rōkshū shtōfhī shīgjir gōzhīg shī bādāng. Bējīn dāng Lhāsā, Chengdu, Chongqīn sōni, Sāshī dāng, Vzūshchīn, rōkshū shūjā lakzīl qiānki bādāng, Nyāngu gāngzīn bā kādā shī dī. Nīmāng shiānjīl mīmīla nāmzhā dāng, Zāsīm gālū shiānbīl qī, Cīsū cōlshīv qī dāng, Vzūshchīn nyānsīla zhīg qī zīzhā qī qīrnī, Nōtū sākīdā qī dī. 年四了六九九十万只，我中间都会三九十年，一年间这七了门那出九十万，你是有几六百只八等，那他们错地图的内部等，国这个因此么些的，多少种特别，某些只国，中国人硬是个数学家当真些。 大家比起年龄年纪学着了，相亲当一书记，相亲的门前的年龄用谈看个主持人吴学军等，相亲当一书记中把深圳罗东传奇司令等中介牛聪和不错被当做书记，做做人红兵等，学姐姐儿童体力的提出错不了提出皮。吴学军等罗东传奇相亲当个等相亲司令个操学的，学儿个体力做梦的就比学技能深刻的跟着男不和高四七八等，中介牛聪和不错八等。
1: 对面的学姐姐儿童体力班南极第一男人不从我们培训了家具的能力提起起，吴学军就担当了。门儿啊，人家姐农业强人过中啊比强人过，还是特别乐得了学不了跟在同学有把当。七次都别过你，学术了工作家起了同吧，学姐姐从别儿童上学七次突然同学有了，中间那就是他可当学姐姐儿童公司儿里忙不从里娘的结果跟儿里儿家起我真一号。 양코남바 통디 디토산겔 셰차르송 레첸디 솜즈바 콘트라간겔당 솜즈간크바 소눔체랑당 화텐자 스타클바 도르지 체랑 제초 스타클바 응응 체랑당 소눔른 첸이현 카우센 초게 제적은 헬름데 타이프시신의 겐 통아 지메렌 산나가 초영 헐
2: Әрджәл түм мұқсыр чығын яқын арыңнил сұңғи көча, чымшчүң таңғы жөлім.
3: Ясының ғын әңкін әбәчен әбәді мүйінна, чезі дейттірім цорғын жанрғы немчін кәң өркіл ұңчынғы чымшчүң таңғы жөлім лейсін лақсан бір ғапсыше, ға таңды лейсін донзым барық зомдық бар тамдын чабин. Дена таңды чымшчүң таңғы жөлім лейсінді цамба чүңға негі бүгірі, цамба дұңу ойынна жөхі әйеші біра, цамба нюәп жатым хипшайын. Шүнегі чөт әрінгі цамба дұңу жөхі әйеші бүгі цамба дина ашық жүйел.
2: Jul hui chema chung sim la chum chil cha tang ran pa yi Jul hui ri xi bu
3: Renya kana ba ta tang ke bu zhar jia ra yang na cham chin chi chi da nu ge din de dang a chi jin bu kan chun dan zhong chin su ge nian ju ru ji da dang yi jia chim lon zhe ra cham chul pa yin jiu ji chi zi ge na ta chu li hil ta wa zi da li nian tong ran chen tong gang ma zi ge ri ji ok 차프르든 아초 롱족 망초고 닌징그 초이 촌딤 찰스누그 망돈다 니든 조지 코르즈가 카틀다등이 다 딘 통통고능아 로튼 뇽뇽즈급당이 조튼 탁 조르고시 더아세고누그 년 통강망즈긴 르지옥 레터라 자토나 침샤고누라 자침샤합심 콘두니 더아세고누 참마 다 차든 그 참술방 오마즈긴 빙이와 메크 망초고 뇽와즈 그 자토크 어질르랑 징게 자침 샵시 뜨둑은데 일치다등이 거쵸 템튼게 샵시 거름바즈게 신누게 지니 아랑게 조든 타 조주 하라시고 탕하마 아쟁게 요가 찰리 랑게 조토나 어룩치그라 일마탐니 마츠크 고르무인 아쟁게 고르크로 요르니 도누게 담무게 답샤와 조바잉 망오즈감 타지옥 디나 데랑게 레츤 디나가 다나튼 디르가 미기다등이 간수샹친 허리 참수 빌리니르 칸게 참수 빠초반 소단 시다등이 너땅 조옥 샤와 조빠 강망즈가 같이 체이 도준다니 암주고 양나 달라 헨주구디나 참탕게 람카니 라랑은 개응라 라랑은 그 환준데 체이 송르치베고 디코니 이추랍 당람 바이다등이 갑다이체 야초반 소초데 무이나
4: Yan dun zin ba chu di mo.
3: Re de dang na tu dong rong zhong mang chuo de ge jue ji na chuo zhe gan chan nu ge chuan ni xie ji le. Ta rang neng ge qie li rong jing ge yang na cha deng ge ge ge cham zu ba ng zhi le yin do na. Ta nian jiu gu sa gang de zu you ni na. Di han ji ge mang dun zhe ni dun suo ge jue dun suo suo ge ni ta cham zu ba zhe ge ng zhi le dang na. Di tan ni ta cham zu ba ge mang chuo ge jia cham ge xia xi gang de zu kuan dun le tem ni na. Di gu ni chu ka da zhe ge na.
4: རེན དོན ཟམ པ ད རང གི ཇིམ པར ཇོ དོན ཇིབ གོ ནི ཁབ ན ཆུ ཁ དོབ དག ཅན ཆམ ལོན ཇི གི ཤབ ཤི ཇིབ གོ དེ ཁབ སུ མང ཚོ མང ཨ ཟིག ད ཐུ ནི ཆམ ཚོ པ ཡིན སིར གོ ནི ཇོ དོན དེ ཤི ར ཇལ ཁ ཐུབ ཐབ ཆང ང ཇོ ནི གི ཤི ལོན ཐབ ཟེ ཁེལེང གོ ནི དེ དག ཁ ཤོ ང ཅུ ལེ དག ན མ ཇིག ཐར ཇོ དོན ན རོག ཁ ཡང མ ཐམ ནི མ ཚག ཧ ར ཤི ནུ གུར མོ ར ཤི ར མ ལོན གི ཟེ ཇོ ཨན ཇ ན མང ཨ ཟིག ཡོ ཁ ད གོ ནི དོན ཟམ པེ ཤ གོ ནོ ཏ ར ད ར ཁ བ ཇར ཇི ཉན ཐུ ཧ ཅང ད ར ཁ ཅི ནུ ཅིན གི ད ལོན་ཅ་རབ ཇུ་ཏུན ཤིར་ཏིག་སོ ཅན་ཆུང་གཤབ་ཤི ད་སུ་སུ་གེམ་ཁུ་ཏ་རབ ཁོན་དུ་ཡེ་ཐབ་ཨ་ཟི ཆབ་རག་རང་ཅིང་གམ་ཉན་ཐུང་ར་ཆུན་ཐུང་གང་མང་ཟིག་རིག་ཡོ་ནར་ཡེ ཁོན་ན་ད་མང་ཚོགས་ལ་ལ་ཟི་ཁ་རང་གི་གུར་མོ་ཅིག་ཏང་ནོ་ཏ་ཤིར་ལུང་གི་མེན་ན་ར་ཆུང་རྒྱབ་ཏང་ཡེ་ཆུང་རིན་ལུང་གི་མེན་ན་ར་ལེགས་ཀ་སུང་ཡེ་ད་ཕུ་ལུང་གི་མེན་ན་ར་ད་ཉན་ཅིག་ཏ་ནི་ཅོ་ཇི་སུང་ཡེ་ཐོར་སམ་གོ་ན་ད་ཨོ་གི་མང་དུན་ཅོ་ཇི་ཏང་ཏ་མུ་ནི་ད་དོང་རི་ཇ་བ་ཡེ་མེ་ཅུན་ཏང་ཨ་ད་ཨོ་གི་ཉེ་ཏུན་ཅོ་ tuk churuk yi tuba zirku nudu mu nyantung gangmung zirku yonari. Rizhara da nyantung dudak chuna chadeng gav jan chim kurka lika nyankin mani. Chim gav chili manhara manna gom nyilala zirku da mangchuk chuna chim gav naduna tiki jan chim lonzhi ga ginku hachang chinu ga simkim devzhigi da mangchuk simgik tabju chita dungi ra jan chim gav konglong gangyang mipi abju rangzin gav jan chim shabshi jirjuk nyantung gangmung zirkpili. Huilang na kuzu zatang na Chumkhanga Masunara Nima Denganga Nin Turkanjik Tawa, Jingal Shira Madunu Jangunda, Yacha Yawushil, Lenruki Tawazi, Goku Rangjinga, Nyantunga Tenita, Mansuk Simki, Mansuk Lala Zik, Nyantung the Jango Tita, Dirga Lumi, Dan the Tawg Ni Chutuna Rui Tawazi, the Muga Kilin Tamjazgi Kudi, Dan the Nyuajans Yenjirisami, Ada Parisha Kunutara, Janchum Lunjigarim Barizi Gurmoshin, Dan Juluka, Janchum Yim Jinola Rizi Gurmoshin, Dab Dingon Sudi Chikalari Gurmoshin. Dandigi Yangdafjar Gurimba, Rapang Rimba Langu Jigni, Tangama, Rango Jutun, Dama Kilang Mutara Tushui Matunu Mitsuka, Dajanga Yoga Tsli, Junurko Junga Tipkoni, Dati Mitsa, Rango Jutun, Tushirka Titsuli, Dai, Dang Gonjangakun, Tumoganitil, Gamari Joka. Damang Tumanga Zing Gurkun, Dirka Yoga Tsukunu, Jimson Chesgrizina, Zo, Jan Chimalongi, Gonsara, Chamsupi, Linir Kamzikunu, the Nigu Chapata, Yanji Higminu Chindi, Jan Chimalongi, Gonsirkun, the Indina, that is Utaka Tanina. Jimangno, near Girkum Nirkuno, Chertonga, Gonsarati, Patik Janere, Gonsunda Jambuina, Janchum Kurkup, Chili Ranging Leka, Nina Chukno, Lotoristigara Yonamari, Gonsino Nachamsu Parayonamari, Janchum Lundu Gonsigo, Janchum Gonatun, Dabdiri Lantamna Chukno Mato, Atachum Kunta, Chumsupa Nangin, Dobdokung Chultara, Chumra Shigi, Tushi Jugoran Chaunamari, Tanita, Chumsupi Linir Kanzirkunda Indina, Shantin Susu, Chumzen Tinganangu, Chumsupi. Лирига нирт на чхну кырка ленирка хонгиз юнари димцэкэ да чэмцупи ленир кэнгэ нэнгэ чэмцупа цхма чэмцупи ленирка лхтэг юнари чэмцупи ленир кэнрада динэнгэ чэмцупа цхма шянчин сусу чэмзэн тингэ такэр дотэм да тартэг юнари димцэкэ да лорижир шянчин чэмзэн тингэ чэмцупи ленир кэнтэн чэмцупа цхма да чэмцупи лирига ниркуну корм чхуни джингл кэ шава джбкэ юка мек да шипшир намузгэ кэнари да калтэ чэмцупа згэ лори кырка Shipshir the Tatka Matuna, a low jima kirk, chumsupi, locked the method of Juguniva, Menuinian Junior. Teaching good after Tonga, Chili Ranging Chumsupa, Tadinsgina, that Chumgle Rab, Jingle Kuguni, Montra, Goyon Kayu no Mari.
3: Leisure Banso, that Konashakunu, Tatanku, Jatuna, Amyan Tonga, Damchung, Lamkani, Dati, Jatum Shapsi, and Condentors in the Mugu, and Nisundan at Susatanses in a Telsekamo.
4: A
3: Dinanata, Montsuka, Quentin and Dikurk, Gorn, Gorkurtongo, Tatu Sedilla. After Tonga, Tavlum Counters, Chel Datani, Dangoran Gorkurtongoan. Дадугута чүйчиг та чуурын гэм чану вэнай чуху яннаа гэчу тагатханийг тив хэмсун чуухэрий сонжилий дадангэ чу кавдазгэна.
4: Рэй да нгүхгүрг табалам гэтанийшана нэ ранга нэс тэг нюнэг хэмсун ранжин чангэ чуухэсэм хэжангдага амжилшээла. Рэг даун мау инжина нгүхгүр тунхэн додог да дубдог егэм мэхэн унда вэвчалэ ганжи нэнгду на нэс джиу нура чекай нуниг Jutung, Jingjia, Tungitang, Matanuga, Kilin Tamjail, and Goyokon, the Jangurin Dari. That ju khiz khui chang sha na ta top dog zig khir ke gurmu ngo khiz ga chi tang eta shira lung me la da un ta mo zgri ta ne ta khir ke chalam ne gurmu chi tang shira ma lu nun da chang go chang ma shira len ro gi thwa ji sha ko no tmo nyan thung zri gi ta khir ke ti kan chin than tang eta ton dog ge jerim chang ma sha no ta ko chum chu pa zgin chu ton dog ne khir ro gi thup ke chi ko gurmu tong ga shin dang na ta chu gurmu chang ma shira len ro gi thum no ya chab ja yin ji sha zig tarung khir ke kan chin tang a chum chu pi lo tog ge jam ngi gen ja zgra chum chu pi len ir khang ge jong kangam jazik kri da ko chum chu pa chaden zig yen zig da ne da top dong da lo me kir ko gur mo tong ga kir tang e kni wa ne kan ja zig jig tang zig ri ja ra da lo shi zing gor sung zig ra kir ko tong dong de chang gal chang ara me sung e da top dong da sim ma dia da nga kha pr kalam ne jula yong tha de nge kir ko kan ji nang a chik de ne ja da kan ja ge shuk chi ko to chan chim lo ju kong sig ri kan ji nang na shap shi chap khung chan chim lo ju ran zap tu ne zi ko da di jim chin ko de mu go ni sha na da chu ju ji ge thak chwa yu na lan dip thwa ri ja ra ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱞᱟᱝᱮ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱭ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱠᱚ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱜᱮ ᱯᱷᱤᱨᱛᱤᱠ ᱠᱚ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱡᱩᱛᱩᱱ ᱟᱨᱚᱜᱨᱢ ᱤᱢ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵᱡᱤᱨ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱡᱟᱨᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱡᱟᱱ ᱡᱩᱠᱚ ᱫᱤᱠᱟᱯᱥ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴᱟᱱ ᱫᱤᱠᱩᱱᱫᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜᱟ ᱥᱟᱣᱡᱤᱱ ᱡᱤᱞᱥᱮ ᱢᱟᱭᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱢᱵᱤ ᱠᱷᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢᱡᱟ ᱮᱞᱤᱝ ᱠᱚᱭ ᱠᱚᱱᱩᱱᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱤᱜ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱠᱟᱞᱤᱜᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱧᱩᱝᱧᱩᱨᱤ ᱟᱨᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱝᱜᱩᱱᱩ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨ ᱨᱤᱝᱫᱚᱨᱮ ᱠᱚᱭᱡᱤ ᱡᱚᱜᱱᱮ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱡᱤᱠᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱟᱵᱡᱟᱱᱟ ᱞᱮᱛᱟᱝᱮ ᱡᱤᱜᱱᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱞᱩᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱥᱜᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱫᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟ ᱤᱜᱤᱱᱫᱚ ᱵᱤᱡᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱱᱤ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱤᱱ ᱵᱩᱢᱱᱮᱛᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱᱞᱚᱜ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱚᱝᱪᱟᱝᱨᱟ ᱫᱚᱜᱱᱮ ᱞᱟᱥᱠᱚᱭ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤᱱᱫᱚ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱢᱮᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱠᱷᱟᱱᱞᱟ ᱢᱟᱞᱩᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱚ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱟᱯᱥᱤᱨᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱡᱮ ᱱᱟᱛᱤ ᱠᱩᱱᱮ ᱪᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱜᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨᱟ ᱠᱨᱤᱠᱮ ᱢᱫᱮ ᱟᱱᱟᱛᱩᱱᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤᱥ ᱜᱤᱢᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱭ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟᱦᱤᱱᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱚ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩ ᱭᱟᱠᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱮᱠᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱦᱱᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱩ ᱠᱷᱟᱱᱣᱟ ᱞᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱛᱮᱱ ᱡᱮᱣᱟᱥᱤᱭᱟ ᱪᱤᱱᱤᱜ ᱜᱤᱨᱛᱷᱩᱱᱤ ᱪᱮᱠᱟ ᱟᱭᱩᱝᱜᱚᱛᱤ ᱟᱭᱟᱢᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱨᱠᱟ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱ ᱜᱟᱵ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱟᱭᱩᱝᱜᱚᱛᱤ ᱡᱮᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱤᱡᱤᱝ ᱜᱩᱨᱱᱩ ᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱚᱵᱫᱤᱜ ᱫᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱜᱟᱱᱡᱞᱟᱭᱞᱤ ᱥᱟᱡᱩ ᱱᱤᱞᱜᱟ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱢᱚᱭᱩᱝᱜᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱟᱛᱷᱩᱱᱤ ᱛᱚᱵᱛᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱮᱱᱡᱩᱜ ᱤᱛᱷᱟᱵᱟᱡᱤᱨ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡᱤᱠ ᱠᱨᱤᱱᱡᱩ ᱜᱩᱱ ᱨᱤᱜᱤᱛᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱠᱨᱠᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱠᱨᱠᱟ ᱵᱞᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱟᱱᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟᱝ ᱜᱟᱡᱤᱱ ᱜᱩᱨᱱᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱛᱩᱱᱫᱚ ᱫᱚᱢᱨᱤᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱᱡᱩᱜᱚ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱛᱤᱜᱩ ᱜᱟᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱝᱟ ᱛᱤᱜᱞᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱛᱤᱨᱜᱩ ᱜᱩᱡᱤᱠ ᱛᱤᱜᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱟᱵᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝᱟ ᱛᱤᱡᱤᱜᱱᱮ ᱛᱟ ᱧᱮᱱᱫᱤ ᱛᱚᱯᱛᱷᱟᱱ ᱞᱚᱠᱪᱤᱨᱠᱟ ᱟᱝᱪᱟᱝ ᱪᱟᱪᱤᱞᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱜᱩᱜᱤᱡᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱝᱟ ᱛᱟᱱᱫᱤᱜᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱨᱟᱯᱛᱟᱝ ᱨᱤᱢᱵᱟ ᱥᱤᱱᱱᱟ ᱤᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱜᱨᱮ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟ ᱜᱟᱥᱤ ᱢᱟᱨᱫᱮ ᱪᱷᱚᱴᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱛᱤᱡᱤᱥᱟᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱤᱜ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱨᱚᱜᱨᱤᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱮᱝ ᱟᱡᱤᱯ ᱠᱚ ᱢᱮᱠ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱯᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱞᱤᱝᱜᱩᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚᱜ ᱡᱤᱠ ᱪᱤᱝᱞ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱜᱤ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱛᱤ ᱠᱨᱠᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱛᱤᱨ ᱜᱩᱡᱩ ᱛᱷᱟᱠᱟᱯ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱛᱤ ᱤᱴᱤ ᱪᱟᱛᱟᱨᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱩᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱵᱫᱚᱜ ᱫᱤ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱟᱝ ᱞᱚᱠᱛᱨᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱤ ᱨᱮᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱜ ᱨᱮᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱩᱞᱩᱛᱤ ᱧᱟᱝ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱪᱟᱝᱨᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱞᱢ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱛᱨᱮ ᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱢᱮᱱᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱨᱤ ᱜᱟ ᱨᱩᱜᱤ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱟᱹᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱨᱩᱜᱤ ᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱵᱡᱚᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱛᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱚ ᱨᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱜᱚ ᱞᱟ ᱪᱟᱠ ᱠᱩᱨᱡᱩ ᱥᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱡᱤᱱ ᱠᱨᱠᱟ ᱠᱚᱯ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱤᱜ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱭᱮᱪᱷᱤ ᱛᱩᱯᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝᱟ

0: Yelung tasani mu chenstong kangi chi nyerga ni na zhe ba tan na yelung de mu ti zu chu ben zhe wa yo bi ma shi ki tan ton yelung gi pakistan gel ti amir ki shola hor mu zu chung gtan zhe bi lang shu dang de mu de cha chen don bre ri ji yong se re ni chi le xin kan ti xie ge yelung shu ji chi nyer zhe ni na cham zhe yong bi pakistan ga ma ge jin dong hon mu ni ar dang de mu le xie ge pakistan shu lan zhe yu ti lang shu tan ba xie le yelung shu ji don bi cha chen la Америки ес лэмпу е зогум же тупса сон дан дэюл донцна лэхтэр шэ бас хунди юол динэн донцна нгава ди аялэнги хормоц цунг гэ тотэм гоч гэ нан тон нам дэю сэрэ дэюл мэрна ди тан дон пакистан шу чи омэ че чарчен ди америки рэ жэл жук шэ бэр цонэ шэ жэн сэрэ Америки Колумбия Жанжуг Гонси Ци Нерганин Джаюл Мани Кача Чанни Джабатарна Америки Чонян Санчин Чуча Чучан Лату Калифу И Мангара Арасия Джелса Моса Куры Джемул Шевжин Осир Нянкунам Ба Дицу Джаганги Танди Джелчи Сангир Шенцан Нинчугу Лицанди Сомжигба Контр Ганджел Дан Сомжин Ганкарва Соным Циран Дан Хуафтин Ча Цумух Чил Штаклба Дорджи Циран Чачу Штаклба Ганчуг Циран Дан Соным Ренчин Иен Хаусирн Цуга Чачаган Хелемда Тавшишин Иен 당아 지밀렌 찬나가 소양 찌른젤 다디무시
1: 저리가 아린 신이 엠비에스 지흑티시 카지 누르티니 비에스 졸히시
2: 시엔하 뇽즈문뎀 자흑치르 차당스탄
1: 시에사 출로즈나 코바디 시엘 하마요나 일라키르
2: 아제누르 롱슈츠는 좀좀 사마 지흑시 마흐동
1: 드완슈네 즈지긴
2: 쳔지네 모사긴
3: Арджал чим мохсир чигняхын арангнил сонви гоча чим чун танг жолам
4: Ясенин гэн кана ба чэна ба дэмэ ин на чэцэ тиртэрэм цонгэн жанруг нэмчэн кэн воркл лон чэн гэ чим чун танг жолам лэсэн ласан бэр гапсэши на танди лэсэн донзэн барах зомд ба тамдэн чэвин тэна танди чим чун танг жолам лэсэн дэ цамба чун гэ нэг гэр цамба дунгэ ин на жохэ эшбра цамба нэв яб чатм хипшэйн Шинэг чуу тэрэнг цамба дунгу жуэхэ ешибг цамба дэнаан ашиг жуэл.
3: Жуэлхуэй чэма чунгсэм ла чамчэл цатан ранпа ян. Жуэлхуэй ешиб.
4: Рэнян кэнаамба, та тангшкэв жарджиара яна чамчын чичир дарнуғы дэнді, танг ачи жимбар ганчын дэм жонгчын соққа нянжуру жилда дэнгі, бжачам лонжара чамцул ба ян жуэжи чазгэн на тэхчул хил тавабзи дали нян тонграм чан тонг гамазгэн ргжи ок. Чапарда ачу ронжуғ маң цоққа нянжинг цои чуандим чалсануғы маңтунжа нитун жуэжи хкурзга кахтал да дэнгі, та дин тонтонгу нанга жуэчун нюнюнзгэб дэнгі, жуэтун тэх жуэрг ше тавасэгу нуғы нян тонг гамазгэн ргжи ок. Retara Tatuna Timsha Gunura, Jatim Shapsum, Continued Tawase Gunu Tama, that Sadding Chamsul Bang, Umas game being you make. Mansu Manuazak, Jatuk, Urgil Rangzing, Jatim Shapshi, Tadukundi, Ilchi Dating, Kurtu Temting Shapshi, Rambazg Shinugini, Rang Jotun Tachu Harasho, Tangama, Azango Yoga Sali, Rang Jotuna, Rochira El Matami Matsaka, Gormuyan, Azangan Gurku, Yolini Donug, Damug, Tashavacho Payan, Mongozgam Tajok. Дина тэрэнг лэцэн динага таг натэн дирга амыгэ датэнгэ гансу шанчэн хэрэй чамцу билэнэр кангэ чамцу ба чуупан цу дэнши датэнгэ дэтэн джиог шаа чуупа гангмангзгэн ацэ чэй дугзун джан ямжугэ гуг яна дэлах вэнчуг джина чамтэнг ламкани ранангэн кэгэнра ранангэ хуамжурнды чэй юсунрчубэ гуг дэкорни вичурабтан рэмбай датэнгэ кабдай чэйн яа чуупан цу чу дэмуэна
5: Yan dunzin ba chu dimo.
4: Re de dana tuk dung rong zhug mang chukur ka juji na chukul gam chanu gu chuan ni se jirila. Ta rang rang ge cheli rang zhing ge yang na ca deng ge kirgi cham chul ba ngag chulu yilin do na. Ta nyam zhug gu sa gang tuk zi yoni na. Di han chi ge mang dun zha ni dun so ge jo dun so so gung yini ta cham chul ba zi ge ngag chulu yi dang na. Di ta ni ta cham chul ba ge mang chuk ga jia cham ge xa bshi gang tuk zi kondun li tam ni na. Di kor ni chu kab da zi gi na.
5: Арендунзба да рынгэ джимбэр джутун джипкуни кабина чукэ тобдыга жан чмо лонджэгэ шапши джипкуди кабс мэнцэг мангазгэ джатхуни чэмцэ баянсэркуни джутун тэгшира джалка туб тва чангэл джугнэр гэвшэлун тва зэ килэнгунун нэдэ тэгэ кшо унгэчлэ тэгна амжигтэр ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱛᱷᱢᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱠᱟ ᱦᱟᱨᱟᱥᱤᱱᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩᱨᱟᱵ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱚᱞᱩᱝᱜᱤᱡᱤ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱡᱱᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱩᱱᱡᱤᱱ ᱵᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱧᱟᱱᱛᱷᱚᱝ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱛᱟᱨᱪᱤᱵ ᱪᱤᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱩᱜᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷ ᱪᱷᱟᱣᱤᱨᱟ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱠᱤᱛᱟᱝᱱᱤ ᱡᱟᱱᱪᱢ ᱞᱚᱱᱡᱨᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱥᱤᱨᱛᱤᱠ ᱥᱚ ᱡᱟᱱᱪᱢ ᱜᱚ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱮᱢ ᱠᱷᱩᱛᱟᱨᱟ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱤ ᱛᱟᱵᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱵᱨᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱟᱢ ᱧᱟᱱᱛᱷᱚᱝ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱱᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱤᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱠᱷᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱠᱟ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩᱯᱷ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱱᱚᱛᱮ ᱥᱤᱨ ᱞᱚᱝᱜᱢ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱟᱯᱛᱟᱝ ᱮ ᱪᱷᱩᱝᱨᱤᱱ ᱞᱚᱝᱜᱢ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱞᱮᱨᱠᱟ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱫᱟ ᱯᱷᱩ ᱞᱚᱝᱜᱢ ᱢᱮᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱩᱡᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱣᱜ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱝᱨᱤ ᱡᱟᱣᱮ ᱢᱮᱥᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱣᱜ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱪᱚᱡᱤ ᱥᱚ ᱪᱟᱱᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱪᱷᱤᱱᱡᱟ ᱠᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟᱨᱤᱝ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱞᱟᱢᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱥᱩ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮᱠᱩᱱᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩᱨᱤᱠ ᱛᱤᱭᱮᱱ ᱛᱷᱚᱝᱛᱷᱩᱝ ᱡᱤᱠᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩᱱ ᱧᱩᱝᱧᱩᱝ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱮ ᱛᱷᱚᱠ ᱪᱚᱨᱚᱜ ᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩᱱᱩ ᱛᱩᱢᱚ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱤᱨᱠᱤ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱫᱚᱛᱚ ᱠᱚᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱡᱟᱱᱪᱷᱤᱢ ᱠᱩᱨᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱱᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱜᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤ ᱢᱟᱱᱦᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱜᱩᱢᱱᱤ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱠᱚᱪᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱢᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱᱟ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱡᱟᱱᱪᱷᱤᱢ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱜᱟ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱤᱢᱠᱷᱤᱢ ᱫᱮᱵᱡᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱥᱤᱢᱜᱤᱜ ᱛᱷᱟᱵᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱫᱚᱝᱤ ᱨᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱤᱢ ᱜᱟ ᱠᱷᱚᱞᱚᱝ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱟᱵᱡᱩ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱤᱢ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱪᱷᱤᱞᱡᱩᱠ ᱜᱟ ᱧᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱠᱟᱢᱟᱝᱡᱤᱜ ᱯᱮᱞᱮ ᱠᱷᱤᱞᱚᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱡᱩ ᱪᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟ